있지 흔히 있지. 미스라노 сам на чудзом ириску седим си омрмлен. Хиба то была хиба, вимишлам нови тях, але вшитко е уж в тяху.

Відпусти мій отче за рани твого сина, за болесть матки, которая под крижем.